0: Душевное радио. Доброй ночи. Душевное
1: радио. Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню на Душевном радио.

0: Jakże nie?
1: Вода тебе башку ударила, вот ты и вошкался.
2: Счастливо оставаться.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш,
1: я с вами.
0: Ювентус.
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор.
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
4: Сайт Лен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фрисбинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Это лето. И любимая музыка.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор! Покупайте! Переезжайте! Главный приз – квартира в Минске! А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля! Покупайте и выигрывайте с Евроопт! Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: дню рождения! Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
4: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
5: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на Душевном радио.
6: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, доброе утро. Президент накануне заслушал доклад губернатора Гродненской области Юрия Караева. Как пишет Белта, одной из центральных тем стала ликвидация последствий непогоды, которая обрушилась на Гродно в субботу. Стихия нанесла урон не только городской инфраструктуре, но и посевам. Александр Лукашенко детально поинтересовался масштабами ущерба и мерами по устранению последствий. Как было доложено главе государства, к работе привлечены спасатели, специалисты лесного хозяйства и других служб. Экспорт белорусской строительной продукции за прошедшую пятилетку составил почти 5 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Вадим Ольшевский. Изменилась география поставок. Если 5 лет назад доля России в структуре экспорта наших стройматериалов составляла 51%, то в прошлом году она выросла до 93%. Удельный вес стройотрасли в экономике впервые превысил 6,6%. Авиацию МЧС привлекли к ликвидации лесного пожара в Житковичском районе Гомельской области. С вертолета Ми-17 спасатели выполнили 18 сбросов воды. Это примерно 54 тонны. Пожар локализован. По оперативной информации, его площадь составила 5 гектаров. На месте продолжают работать спасатели, работники лесхоза. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченностью местности. Врачи назвали ягоду, которая оказывает мощное влияние на сосуды и замедляет старение. Речь идет о чернике. По словам специалистов, она поддерживает сердечно-сосудистую и иммунную системы. В чернике содержится большое количество антиоксидантов, которые обладают противовоспалительным эффектом, препятствуют старению, снижают свободно-радикальное окисление клеток, а также поддерживают сосуды. Также в чернике больше витамина С, чем в голубике, и там много витаминов К и А. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
0: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World – мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
3: Погода на Душевном радио.
6: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, кратковременные грозовые дожди пройдут лишь по юго-западной половине. В Бресте 34-36, в Гродно 28-30, в Витебске 25-27, в Могилеве 27-29, в Гомеле 30-32 тепла, в Минске без осадков и 27-29 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: вами акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Дискаунтери грошик. Завжди тут ціни цуд. Спрайт і Фанта 4,29 за 2 літри. Здивляйтеся і закупляйтеся у грошику. Подробиці на сайті grosik.by і по телефону плюс 375-44-788-80-26 з 3 по 16 жнівня.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
7: Легкое утро на душевном радио. Утро.

club. I just wanna party. Mama, yo paso de todo.

0: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу Тур 2018 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europt.by. Городской телефон 388-76-76.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57. Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Барбара Стрейсанд.

А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Реклама. Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Емол – это не только кофе молотый Мэрилт 400 грамм за 25,99, но и башня помощника Монте-Сори всего за 204,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.
3: Do you need a gentleman?

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 9 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатэрмитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
3: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Глава государства накануне заслушал доклад губернатора Гродненской области Юрия Караева. Одной из тем стало уборочные темпы полевых работ. В целом регионе уже убрали половину площадей. В ближайшие дни планируют получить первые 1 000 000 тонн зерна. Еще один вопрос – развитие областного туризма. В первом полугодии в Гродненской области наблюдался заметный рост туристического потока. При этом значительная часть гостей возвращалась в регион повторно. Речь шла и о реконструкции территории городского поселка Мир в связи с представлением в настоящем будущем году 500-летием одной из главных достопримечательностей области Мирского замка. Также обсудили планы по возобновлению работы аэропорта Гродно. Найти работу сегодня можно будет в Минске на мини-ярмарке вакансий. С 10 утра до полудня на Берестянской, 20, предложат 200 рабочих мест. Соискатели смогут ознакомиться с вариантами, условиями труда, задать интересующие вопросы, получить консультации и пройти предварительное собеседование. С собой нужно взять паспорт, трудовой документ об образовании. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Датчики установлены на 11 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина, Жукова и на Партизанском, улицах Притыцкого, Воувшасова, Академической, Казинца, на Маяковского, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Итальянца посадили в тюрьму за создание фальшивого античного амфитеатра. Житель провинции Виченца годами водил туристов за нос. Он выдавал современную постройку за древний археологический памятник и брал до 40 евро за вход. На деле все было новоделом. Трибуны сложили из искусственно состаренных камней, колонны сделали из бетона, статуи из гипса, а рядом выкопали искусственный пруд. Расследование длилось несколько лет. В итоге суд приговорил находчивого бизнесмена к 2 годам и 4 месяцам тюрьмы, а также обязал возместить ущерб и вернуть территории прежний вид. Новость предоставлена билетным операторам TicketPro, спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro, мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по названку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
3: Погода на «Душевном радио».
4: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, кратковременные грозовые дожди пройдут лишь по юго-западной половине. В Бресте 34-36, в Гродно 28-30, в Витебске 25-27, в Могилеве 27-29, в Гомеле 30-32 тепла. В Минске без осадков и плюс 27-29. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.
3: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
5: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на TicketPro.
6: Легенды ласкового мая. Андрей Гуров и Олег Крестовский. Вас ждет шоу, где вечные хиты, пронзительные истории в словах и та самая ни с чем не сравнимая энергетика 80-х и 90-х заставит вас забыть обо всем. 1 июля в концертном зале Минск.
7: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 «Афишебай».
8: При поддержке «Душевного радио».
9: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-10-57.
10: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
11: Легкое утро на «Душевном радио». Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Дискаунтеры грошик. Завжди тут цены цуд. Сыр Маздам Элит 45% тлустости. 12,59 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у грошику. Подробности на сайте грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 3 по 16 жнивня.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

Душевное радио. Классика хитов.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
4: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
5: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на Душевном радио.
6: О самом важном к этому часу. Сергей Синькевич, доброе утро. Президент Александр Лукашенко накануне заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Руководитель ведомства отметил, что уборочная идет нормальными темпами. Экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур и рапса перешагнули. Убрано 53%. Намолот составил более 4 600 000 тонн зерна. Что касается животноводства, все запланированные на этот год профилактории для телят планируют ввести в эксплуатацию до 1 октября. В этом году надо построить 528 профилакториев. Сейчас уже возвели 161 объект. Объекта больше половины высокой степени готовности. Посещение лесов ограничено на большей части территории страны. По данным интерактивной карты Минлесхоза, в Минской области разрешено посещать лесные массивы в Столбцовском, Молодечненском, Вилейском и Мядельском районах. Специалисты советуют перед походом в лес проверять актуальную информацию онлайн. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно обновляется. Сегодня стартует региональный этап республиканского конкурса «Семья года». По 18 сентября за звание лучших будут бороться 75 семей. Больше всего финалистов представит Минская и Гродненская области. Столицы поборются 11 семей. Первых финалистов регионального этапа определят сегодня в Могилевской области. Республиканский финал состоится в Минске 10 октября. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. К новостям компании «Анатолий» в деле. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки «Бай». Выгода, которую нельзя игнорировать. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
0: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатермитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
3: Погода на душевном радио.
6: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, кратковременные грозовые дожди пройдут лишь по юго-западной половине. В Бресте 34-36, в Гродно 28-30, в Витебске 25-27, в Могилеве 27-29, в Гомеле 30-32 тепла. В Минске без осадков и 27-29 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
7: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

Емол – это не только капсулы для стирки Ариэль 60 штук за 49,99, но и мягкая игрушка Дракон всего за 29,70. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Подготовку учреждений образования к новому учебному году рассмотрели в правительстве. Как пишет Белта, в новом учебном году будут функционировать около 2600 школ, гимназий и лицеев. К занятиям приступит больше миллиона учащихся. Как заявила вице-премьер Наталья Питкевич, необходимо своевременно завершить все строительные работы, подписать паспорта готовности. На особом контроле подготовка к школе детей из многодетных и малообеспеченных семей. Внимание уделили и подвозу. К новому учебному году за бюджетные средства закупят 104 школьных автобуса. В ближайшие 5 лет Беларуси построят 5 миллионов квадратных метров арендного жилья. Также возведут 2 миллиона квадратов в домах с электроотоплением и больше 1 250 000 квадратных метров по госзаказу. Доля индивидуального жилищного строительства должна сохраниться на уровне не ниже 40. Как рассказали в Министерстве архитектуры и строительства, особое внимание в новой пятилетке уделят инженерной и транспортной инфраструктуре. Все новостройки должны быть обеспечены полным набором коммуникаций к моменту заселения. При этом акцент смещается со строительства новых сетей на реконструкцию и ремонт старых, особенно в малых населенных пунктах. Более 49 500 студентов и учащихся трудоустроились в трудотряды по всей стране с начала года. Цифра на 16% превышает показатели прошлого года. Всего в студотрядовском движении выделяется 7 направлений: строительное, педагогическое, сервисное, экологическое, медицинское, производственное и сельскохозяйственное. Синхронистка Василина Хандошко принесла белорусской команде первую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Накануне в столице Франции состоялись соревнования солисток в произвольной программе. Участвовало 12 финалисток. Белорусская спортсменка стала первой и впервые в карьере завоевала золото чемпионата Европы. Добавлю, 6 лет назад на континентальном форуме в Будапеште Василина Хандошко была бронзовым призером. Также на ее счету 3 медали чемпионатов мира. К новостям компании «Домино» скидка 35% на пиццы. Только в августе приходите в пиццерии «Домино» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, кратковременные грозовые дожди пройдут лишь по юго-западной половине. В Бресте 34-36, в Гродно 28-30, в Витебске 25-27, в Могилеве 27-29, в Гомеле 30-32 тепла. В Минске без осадков и 27-29 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Порядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

Ванде, давайте ему свои пластинки.

0: Душевное радио. Классика хитов. Реклама.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: люди пошли, а?
1: Реклама.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World. Мой город. Мой мир». О жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
3: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
4: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
2: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Создание в Беларуси нового вуза Академии интеллектуальных технологий обсуждают на совещании у президента. Как пишет Билдтак, дискуссии пригласили в том числе руководство правительства, администрации президента, Национальной академии наук, профильных министерств и вузов. Александр Лукашенко в первую очередь подчеркнул, что новое образовательное учреждение должно иметь прикладное назначение и, желательно, не на отдаленную перспективу. Глава государства убежден, создать надо то, что будет необходимо завтра и послезавтра. Уровень обеспеченности населения жильем за пятилетку вырос почти до 31 квадратного метра на человека. Как сообщили в Министерстве архитектуры и строительства, главная цель госпрограммы на ближайшие 5 лет сохраняется – обеспечить жителей доступным и качественным жильем. Растет популярность индивидуального строительства. Всего за 5 лет сдали более 10 миллионов квадратных метров такого жилья, чуть меньше половины от всех построенных в стране квадратов. О правилах безопасности при сильной жаре напомнили в белорусском Красном Кресте. Тяжелее всех такую погоду переносят пожилые. Взрослым волонтеры рекомендуют пить как можно больше воды. Не по желанию, а регулярно. Бутылку с ней нужно постоянно носить с собой. Кофе, сладкие газировки, алкоголь не спасают, а только ускоряют потерю жидкости. Все дела лучше планировать на утро и вечер, а с 11 до 16.00 стараться не бывать под открытым солнцем. Также нужно позаботиться о младенцах. Они не потеют так же эффективно, как взрослые. Организм перегревается быстрее. Их важно одевать легко, чаще поить. Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка в машине даже на минуту и в тени с приоткрытым окном. В Индонезии 7-метровый питон целиком проглотил 35-летнего мужчину. Инцидент произошел в провинции Северная Малуку, когда мужчина возвращался домой с вечеринки. Дорога пролегала через лес. В какой-то момент из зарослей на него набросился питон. Гигантская змея обвилась вокруг человека и проглотила его. Семья забеспокоилась, когда к утру мужчина не вернулся. Спасатели во время поисков наткнулись на большую змею с выпирающим брюхом. Они разрезали питона и обнаружили внутри тело мужчины. В прошлом месяце в этой же провинции рептилия съела 44-летнюю женщину, работавшую на ферме. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
2: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность. Кратковременные грозовые дожди пройдут лишь по юго-западной половине. В Бресте 34-36, в Гродно 28-30, в Витебске 25-27, в Могилеве 27-29, в Гомеле 30-32 тепла. В Минске без осадков и 27-29 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: маме. Акция «Скидочная пора». С 1 по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Еще недавно мы говорили, вот скоро придет лето. Потом, ну вот и первый месяц пришел. Потом 10 дней до августа осталось. Вы не поверите, уже четвертый день этого самого августа продолжается. Никто, кстати, не видел какую-нибудь волшебную палочку или кнопку, чтобы можно было так махнуть или нажать, и, ну хотя бы на несколько дней задержать это самое время, желательно с хорошей погодой, ну и где-нибудь на выходных. Но давайте не будем грустить, лето у нас с вами еще предостаточно, как, впрочем, и работы на этой неделе. Но совсем справимся. Вам доброго дня, вы слушаете «Душевное радио». Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшие три часа мы с вами. Что же мы будем делать? Ну вот с двух до трех сегодня ждем в гости певицу Жанет. До этого немножко поиграем, кое-что ценное разыграем. Так что следите за эфиром. Много музыки у нас летней, классной. Ну и очень скоро вам расскажу о самых полезных овощах, которые помогают работе нашего мозга. Ну, кстати, да, чем ближе выходные, тем меньше хочется работать, ну и тем меньше и хуже работают наши серые клеточки. Вот через несколько минут расскажу, чего нужно есть, чтобы соображать получше. Все это очень скоро. Ну а пока привет, поздравления мы принимаем в чате Душевного радио в Телеграме. Вам самого доброго дня.
2: Реклама.
3: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Как там пелось в этой песне? Куда убегают стрелки на часах? Ну вот, мне интересно, куда убегают цифры и числа на календаре 4 августа сегодня. Ну ладно, давайте не будем о грустном, давайте о чем-то приятном, полезном поговорим. Тем более, вот что может быть приятнее, чем когда мы здоровы, когда наш мозг хорошо работает, никогда вот просыпаешься и что, где, все, опоздал везде. Диетологи назвали самые полезные овощи для поддержки наших серых клеточек. Лучше всего на работу мозга влияет, оказывается, листовая зелень. Это кале, шпинат и руккола. Ну, кстати, советуют еще добавить в рацион и брокколи. Все эти овощи содержат активный компонент, который блокирует воспалительные процессы, ну и помогает даже нашему кишечнику. Ну и, конечно, не забывайте про лук и чеснок. Соединение серы в их составе укрепляет сердце и сосуды, ну и поддерживает нашу микрофлору. Но самое важное, о чем говорят диетологи, это разнообразие. Ну, конечно, постоянная смена овощей в меню гарантирует, что организм получит максимум разных полезных элементов, веществ для всех ключевых систем. Поэтому, да, нам нравится, когда каждый день на столе огурцы, помидоры, сметанка, это все сдобрите. Знаете, вот этот летний классный салат, ну, добавьте туда чуть-чуть петрушки или укропа. Ну, или вот что вы шпинат хотите добавить. Что-то можно убрать, менять постоянно, тогда будете здоровыми. Вот этого самого здоровья вам и желаем, ну, еще и хорошего настроения, ну куда ж без него. Кстати, если вы на самом деле проснулись в отличном настроении, у вас есть какой-нибудь повод, ну даже вторник, вот даже это повод, напишите нам. У нас есть чат в Телеграме, чат душевного радио. Привет, поздравления принимаем. Можете рассказать, как и где проводите этот день, ведь не все на работе. Ну а мы с удовольствием почитаем, послушаем, ну и музыку вам поставим очень летнюю, очень классную.

0: слушаете душевное радио. Я надеюсь, что у вас все сегодня хорошо, потому что у нас точно хорошо и душевно, как, впрочем, и всегда. Ну вот расскажите о своем настроении, где и как вы проводите этот вторник, кому полетит ваш привет, ну и не просто укажите имя, а сам привет, да, ну интересно будет послушать, чем же человек заслужил вот такой вот замечательный повод. Все можно в чате душевного радио в Телеграме. Ну и Екатерина уже написала: «Добрый день, коллектив магазина «Соседи» Лещинского 1 поздравляет своих коллег, товароведа Маргариту и бухгалтера Светлану с днем рождения. Желаем удачи, успехов в работе, солнечных дней и позитивного настроения». Ну вот, кстати, по поводу солнечных дней. Вот постоянно же, да, такое пасмурно, все время пасмурно. Вот мы с женой ходим, я говорю: «Господи, ну вот когда солнце-то какое-то будет?» Только выглядывает солнце, только плюс 30, все, я начинаю ворчать. Чё так жарко, а можно как-то немножко снизить температуру? Мне кажется, не бывает, да, ни идеальных людей, ни идеальных условий, ни уж тем более идеальной погоды. Но завтрак. Завтрак может быть идеальным. Каким? Ну вот, например, глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищите это чудо в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну вот, как только найдете на полке, сфотографируйте. Ну покажите в сторис, в Инстаграм или пришлите нам в телеграм-чат душевного радио с хэштегом «Душевные яйца». И у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку по итогу месяца. Так что делитесь теплом. Ждем вас в Инстаграме, ну и в чате душевного радио. Дальше у нас по плану музыка. Ну а вам не грустить, не скучать. Вы слушаете душевное радио. Душевное радио.
1: Реклама. Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Готовимся к школе? Выгодно! Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные «Юнландия» 24 цвета за 5,50. Пластилин классический «Юнландия» 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
3: 3 цены.
4: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэб» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
5: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

ЕМОЛ – это не только холодильник «Техно» за 1519, но и самоклеящийся ПВХ-панель для стен всего за 49,49. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: уже спешит попрощаться с нами сама. Аж goodbye в эфире Душевного радио. Но так не хочется прощаться, наоборот, хочется сказать вам здравствуйте, доброго, светлого дня. Я надеюсь, у вас найдется какой-нибудь праздник или повод. Присоединяйтесь к чату Душевного радио. В Телеграме подождем.
1: Реклама.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вам желаем по-прежнему легкого дня. Но вот, кстати, можете рассказать, где вы сейчас слушаете душевное радио, чем вы заняты, как это сделал Дмитрий Санкович. Вот прямо сейчас в чат душевного отправил свои ноги на пляже. Не работает сегодня Дима. Хотя мы не знаем, мы видим только ноги. Дим, тебе хорошего отдыха желаем. Ну и вы тоже присоединяйтесь, чат душевного радио к вашим услугам. Привет, поздравления. Ну просто расскажите, вот где вы проводите этот вторник, если на работе, что у вас там происходит вообще вокруг? Хорошо ли вам? Это самое главное. Здравствуйте, Дмитрий, пишет Александр. Передаю привет работникам ООО «Металл». Ребят, работайте веселее. От Александра. Ну и, конечно, привет Дмитрию Санковичу. Хорошего отдыха по-прежнему. Да, желаем. Кстати, сегодня 4 августа, посмотрел, какие праздники.

0: плавают рядом. Ну и еще в следующем часе поиграем. Так что следите за эфиром. Вам отличного дня.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. Час дня. Вы слушаете душевное радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. В Беларуси может появиться Академия интеллектуальных технологий. Тему обсуждают на совещании у президента. Как передают Белта, по проекту учебное заведение может стать своеобразным научным центром будущего. Реализация проекта позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми и одаренными людьми. Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом центре предстоит сосредоточить лучшие умы, независимо от возраста, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и принести максимальную пользу стране и обществу. Ассоциация латвийских автоперевозчиков выступила против планов правительства закрыть пункт пропуска Патернееке на границах с Беларусью. Как пишет Белта, со ссылкой на местные СМИ, представители отрасли считают, что такая мера негативно скажется на латвийских перевозчиках и больно ударит по экономике страны. В организации отмечают, что в случае закрытия пункта грузопоток не исчезнет, а просто переместится в Литву и Польшу. В результате Латвия потеряет транзитные доходы, рабочие места в Латгалии и часть рынка международных перевозок. МВД Латвии тем временем предлагает правительству официально приостановить работу пункта пропуска. Если это произойдет, через единственный ранее действовавший автомобильный пункт пропуска на белорусско-латвийской границе больше не смогут пересекать границу ни пассажиры, ни грузовой транспорт. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина, Жукова, на Партизанском, улицах Притыцкого, Воупшасова, Академической, Казинца, на Маяковского, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Врачи назвали ягоду, которая оказывает мощное влияние на сосуды и замедляет старение. Речь идет о чернике. По словам специалистов, она поддерживает сердечно-сосудистую иммунную систему. В чернике содержится большое количество антиоксидантов, которые обладают противовоспалительным эффектом, препятствуют старению, снижают свободно-радикальное окисление клеток, а также поддерживают сосуды. В чернике больше витамина С, чем в голубике, а еще там много витаминов К и А. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
2: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
3: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатермитаж». При 100% оплате. Прекрасное лето. Прекрасные скидки. В комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, кратковременные грозовые дожди пройдут лишь по юго-западной половине. В Бресте 34-36, в Гродно 28-30, в Витебске 25-27, в Могилеве 27-29, в Гомеле 30-32 тепла, в Минске без осадков и 27-29 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Да, как кто-то сказал, если вторник кажется вам легким, значит, вы все еще спите. Но пора бы уже просыпаться. Сам разгар дня, 13 часов и 12 минут, у кого-то время обеда, у кого-то завтрака. Ну, а кто-то пока думает только о том, как бы быстрее закончилась эта трудовая неделя. Давайте проведем ее вместе. Вы слушаете «Душевное радио». Меня зовут Дмитрий Кустов. Много планов, очень интересных, грандиозных у нас с вами впереди. С 2 до 3, то есть в следующем часе ждем в гости певицу Жанет, пообщаемся обязательно. В этом часе у нас розыгрыш 10 купонов в одни руки от Сливки Бай. Что нужно будет делать, расскажу подробнее чуть попозже, но пока следите за чатом душевного радио в Телеграм, там очень скоро появится фото одного известного человека. Если первым узнаете, угадаете, как его зовут, получите сегодня вот такой ценный подарок. Ну и, конечно, много интересных новостей. Вот обещал вам рассказать, что там за крокодилы такие в США, почему они на гидроскутерах катаются, как себя чувствуют отдыхающие рядом. Все это в ближайшее время. Послушаем, посмеемся. Ну и, конечно, привет, поводы, поздравления тоже принимаются. Все в чате душевного радио. Ну вот, кстати, уже написали. Добрый день, слушаем вас всей семьей. Санаторий Неман, 72, Гродно. Прошли процедуры с утра, слушаем пару песен перед обедом. Погода жаркая, но с душевным радио тепло. Как я понял, вы немножко... Точнее, мы вас немножко освежаем, да? Ну и еще поздравляем Наталью Кухтан, начальника отдела, с выходом в декретный отпуск. Желаем счастливого ожидания малышки, наслаждения прекрасными моментами, связанными с беременностью. Будьте здоровы и счастливы. От любимых коллег отдела кадров регионы ООО «Евроторг». Присоединяемся. Ну и вы тоже присоединяйтесь. У нас есть чат в Телеграме. Напишите, мы с удовольствием почитаем.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Очень хочется надеяться, что и вы сегодня влюблены, ну, вряд ли в работу, ну, не хотелось бы, чтобы в коллегу, но ваш близкий, родной человек ждет вас где-то, возможно, дома. Вот вам желаем скорейшего завершения этого трудового вторника. Ну и интересная такая курьезная новость, как и обещал, про крокодилов, которые начали кататься на гидроскутерах. Это в данный момент происходит в США. Все почему? Да, потому что их очень-очень много развелось. И возникла проблема. Песчаные берега, где они грелись на солнце, застроили домами, ну или уничтожили для защиты берегов от эрозии. Поэтому во многих местах крокодилы не могут выбраться из воды, поэтому вынуждены забираться на гидроскутеры, ну и другие плавсредства. Кстати, зоологи говорят, что это не просто забавные случаи, а важнейшая адаптация, которая позволяет этим самым крокодилам сохранять популяцию. Ну и, кстати, как вы понимаете, эта ситуация вызывает беспокойство у отдыхающих, но власти вот США и Флорида напоминают, что крокодилы, в отличие от агрессивных аллигаторов, довольно пугливы, ну и довольно редко нападают на людей. Ну вот объясните это моей жене. Она все время говорит: давай, давай яхту снимем, вот по Минскому морю покатаемся. Я думаю, если бы у нас в Минском море завелись крокодилы, я бы сэкономил, ну, рублей 250. Так точно. Ваши приветы и поздравления принимаем в чате Душевного радио в Телеграм. Пишите активнее, не спите, пожалуйста. С удовольствием почитаем. Ну и скоро немножко поиграем. Следите за эфиром.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Обеденное время продолжается. Время такое, знаете, самое-самое ленивое, самое любимое при этом. Ну, по крайней мере, если мы говорим про будни, да, хочется просто поесть нормально, чтобы никто не беспокоил. Хочется прикорнуть после этого полчасика. Ох, мечты эти, мечты. А тут я говорю, а давайте играть, а давайте разминаться, а давайте не спать. Ну, кстати, не просто так мы сейчас будем играть. У меня есть 10, целых 10 промокодов в одни руки от «Сливки Бай». Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске. На «Сливки Бай» порадуйте себя выгодными вкусностями. Вот если хотите порадовать себя, я прямо сейчас добавляю фото одного очень известного человека в чат «Душевного радио» в Телеграме. Так, главное свое фото здесь не добавить. Подождите. Добавил. Кто на фото? Кто там? Вот если вы ответите мне первым, получите сегодня такой ценный, классный подарок. Прямо сейчас пишите просто имя, можно фамилию, можно сократить даже. Как угодно. Пишите, вступайте в чат «Душевного радио» в Телеграм. Очень скоро подведем итоги. Ну и, кстати, не только участвуйте в конкурсе. Привет, поздравления тоже принимаем, а я озвучиваю.

0: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор!
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово! Каталог «Онлайнер» — легкий выбор сложных товаров.
3: Найти ответы — не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Уже скоро вернемся к вашим приветам, поздравлениям, поводам, но пока давайте подведем итоги уже прошедшего конкурса. Давайте прямо сейчас я в наш чат, чат душевного радио, добавлю все-таки оригинальное фото, чтобы потом не было вопросов, кто же скрывался сегодня на фотографии с вопросиком. Ну, конечно, Элвис Пресли, хотя были варианты Сюткин и Дмитрий Санкович в молодости. Вы знаете, я думаю, Элвису было бы приятно такое сравнение. Спасибо большое за ваше активное участие. Первой сегодня оказалась Юлия. Именно она написала «Элвис Пресли», отправила в чат душевного радио. В телеграме «Юлия, я вас поздравляю». Ну, я с вами уже связался, рассказал все, что надо рассказать. Вы сегодня получаете 10, именно 10 купонов от «Сливки Бай» в одни руки, то есть в ваши красивые руки. Ну и я вас поздравляю. Утолите голод всей команды. Суши, пицца, шашлыки и другое со скидками от 50% на «Сливки Бай». Хватит на весь отдел. Доставка в офис быстро, вкусно и бюджет не пострадал. Еще раз Юлию мы поздравляем. Ну и напоминаю, привет, поздравления мы по-прежнему принимаем в чате душевного радио. Вот Настя пишет: добрый день, всем хорошего дня и здоровья. Ну, еще раз хорошего дня, спасибо, Настя. И вам здоровья побольше и дня не просто хорошего, а отличного вам, самого лучшего. Передайте привет маме Оле, умоляю. Не надо нас умолять, просто пишите. Мы с радостью, как всегда. Так, еще передайте, пожалуйста, привет маме Оле и папе Артему. Тоже привет передаем, хорошего настроения. Давайте музыку послушаем, ну и скоро вернемся.
0: Душевное радио. Слушай свое.
2: Где же ты, где звездочка алая? Где же ты, где искорка малая? Где же ты?

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Ну что, дальше в нашем эфире летние хиты, летняя музыка. Скоро здесь Сергей Сенкевич, новости и погода. Ну а в следующем часе будем общаться с заслуженной артисткой нашей страны Жанет. Уже, кстати, можете кидать вопросы, если что-то интересно спросить у нее. Все в чат душевного радио в Телеграме. Ну, конечно, все мы не озвучим, но что-то интересное, возможно, даже прозвучит. Поэтому прощаемся до следующего часа. Вам приятного аппетита. Там мне легкого дня. Вы слушаете душевное радио.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Академия интеллектуальных технологий может появиться в Беларуси. Концепцию университета будущего подробно изложили президенту. Как передает Белта, по словам министра образования Андрея Иванца, реализация экспериментальных программ Академии в полной мере будет возможна только при отборе мотивированных и одаренных людей. Студентам, желающим поступить в центр, необходимо будет пройти собеседование и сдать внутренний экзамен. Министр образования отметил, что упор в Академии будет сделан на получение реального эффекта для экономики. Подготовку будут вести в области естественных наук и инженерных технологий. Специалистов начнут обучать разработке перспективных и современных технологий, продаваемых в Беларуси и за рубежом. В прошлом месяце в Минске зарегистрировали 1010 сделок с квартирами. По данным Национального кадастрового агентства, в июне сделок было чуть больше. Средние показатели по сделкам с квартирами в столице колеблются в районе 1100 договоров. Что касается других областных центров, лидер по количеству сделок по-прежнему Гродно. Правительство утвердило новый перечень территорий, пострадавших от Чернобыльской аварии. Документ подписал премьер-министр Александр Турчин. Результаты 5-летнего мониторинга показали, радиационная обстановка в ряде районов заметно улучшилась. Если раньше в зонах загрязнения числилось 2022 населенных пункта и 49 объектов, сейчас их число сократилось до 1845. Из списка исключили больше 170 деревень и городов, включая Гомель, Лунинец, Лельчицы и Ивье. Новый перечень вступит в силу с Нового года. Китайские ученые разрабатывают метод уничтожения крупных астероидов с помощью ядерных зарядов. Сначала металлический ударный зонд врезается в астероид и пробивает глубокую шахту. Затем второй космический аппарат сбрасывает ядерную бомбу в это отверстие, которое взрывается внутри астероида. Взрыв мощностью 3 мегатонны, примерно эквивалентный 200 бомбам, сброшенным на Хиросиму, мог бы полностью разрушить астероид диаметром около 100 метров. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», в стране завтра будет переменная облачность. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 16-22, днем плюс 36-38 в Бресте, в Гомеле 35-37, в Гродно 32-34, в Витебске 28-30, в Могилеве 31-33 тепла. В Минске без осадков и 30-32 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

Вы слушаете Душевное радио. Вам желаем такого же дня, но еще дня легкого, счастливого. Пусть сегодня работа не отвлекает вас от каких-то более приятных дел. Ну, наверное, уже после работы, да, дел вечерних, встречи с семьей или прогулки где-то в парке. У нас сегодня не только вторник, 4 августа. И вот посмотрел, и оказывается, в этот день много-много лет назад открылся первый в мире цирк. Было это в 1777 году. Ну, вот красивая такая дата. По-моему, самые приятные детские воспоминания, да, вот связаны с цирком. Запах попкорна, родители покупали какие-то сладости. Вообще всегда грандиозное событие. Но в этом часе в нашем эфире тоже произойдет большое событие. Мы ждем с нетерпением в эфире заслуженную артистку нашей страны Жанет. Я надеюсь, и вы ждете, и мы точно ждем. Ну и она ждет очень скоро в эфире. Пообщаемся пока. Если найдет какой-то вопрос для Жанет, хотели бы что-то спросить, узнать, чат Душевного радио к вам.

0: Вы слушаете душевное радио. Вы знаете, такой день классный. Жарко, солнце, лето продолжается. Я думаю, вот чего не хватало сегодня? А точнее, кого? Жанет, вас не хватало очень. Здравствуйте.
1: Всем привет. С вами Жанет на душевном радио.
0: Да, ну, Жанет, заслуженная артистка нашей страны. Кстати, наставник шоу «Звездный путь». Обязательно поговорим про этот проект. Но в самом начале хотелось бы сказать, что прекрасно выглядите. Это не комплимент, спасибо. Это вот просто факт. Мы начнем, понимаете, с фактов сегодня. С каким настроением, ну, точнее, в каком настроении или с каким, как говорят, вайбом вы сегодня к нам пришли? Расскажите.
1: Вайб, настроение шикарное. Я объясню, почему. Меня пригласили на эфир, и я в этот момент понимаю, что есть еще люди, кроме меня, кто сейчас не в отпуске.
0: О, да.
1: Понимаете, точно. Уловили?
0: О, да.
1: Уловили мое настроение. Потому что у меня продолжается нашествие новых проектов, помимо всего прочего, помимо «Звездного пути», над которым мы сейчас усиленно работаем, готовятся премьеры, и я кому-то постоянно звоню, какие-то даю задания, какие-то задаю вопросы, и слышу от каждого: а я как раз завтра ухожу в отпуск, а я пока в отпуске, а я вернусь из отпуска там, я не знаю, в конце августа. Я думаю, господи, ну неужели сейчас все люди в отпуске, кроме меня? Оказалось, что нет, душевное радио работает в своем штатном режиме для того, чтобы радовать своих радиослушателей. Поэтому я не одна.
0: Вы знаете, Жанет, вы не просто не одна в этой стране, вы не одна даже в этой студии. Я сейчас делаю ремонт, понимаете, вот для семьи, для себя. Я думаю, господи, кто-то на Мальдивы, кто-то по Беларуси. Я такой, у меня потолков нет, вы понимаете? Поэтому мы с вами.
1: Мы с вами. И потолки у нас будут дома целые.
0: Я надеюсь, что они будут целые. Жанет, ну, чуть ближе к делу. У вас очень большой опыт. Вы много раз были финалистом отбора на Евровидение. Много концертов. И я даже вычитал, с группой «Парк Горького» выступали, да?
1: Да, было
0: давно. Скажите, вот был какой-то момент в вашей жизни, вот впервые, что там, может быть, щелкнуло, когда вы поняли, что вот все, я артистка?
1: Ну, вот я об этом часто говорю, кстати, в интервью. Это не такой вопрос, ну, довольно-таки в рейтинге в десятку
0: популярных.
1: Входит. Угу. Скажем так, что когда я осознала себя вот просто уже таким человеком, который вот мыслит и может иметь свои какие-то планы, желания, пожелания, цели, я поняла, что я буду артисткой в любом случае. Я вообще, ну, я вспоминаю, были времена, когда мои подружки мечтали быть сначала доктором, потом врачом, потом... А я всегда хотела быть артисткой. И мне было все равно, что я буду петь, какие песни, где я буду выступать, буду ли я в театре играть, либо я буду на сцене. Я хотела петь, я понимала, что я и музыка, все, мы одно целое, по-другому не может быть. Поэтому я хочу сказать, что именно с раннего детства я уже понимала, что у публики есть свои запросы, что если ты выступаешь для взрослых людей, я учила взрослые песни, вот, ну, таких серьезных взрослых групп и артистов, потому что я понимала, что бабушкам, дедушкам не интересно слушать детские песенки.
0: Конечно.
1: И это сейчас, кстати, этот момент тоже присутствует в моей жизни, потому что часто мне задают вопрос, когда еду на какое-то мероприятие, что вы будете исполнять? Я говорю, если есть возможность, я скажу перед выходом. И я смотрю на публику, и тогда я определяю, какие песни я должна исполнить.
0: То есть вы улавливаете настроение,
1: абсолютно,
0: да, публики?
1: Да, абсолютно.
0: Считываете как-то?
1: Абсолютно, потому что я считаю, что артисты, вообще люди, приверженцы искусства, мы людям даем пищу, только духовную. И вот когда человек, например, вегетарианец, и он не кушает, к примеру, мясо, да, он предпочитает там, допустим, другие блюда, да, ну, нельзя его пичкать мясом, там, я не знаю, курицей, да, птицей и прочее. Это то же самое. Есть люди, которые любят определенную музыку. И ты, как артист, должен уметь это чувствовать и понимать, и давать людям именно то, что им необходимо в данный момент, и в душе.
0: Жанет, вот по поводу «Звездного пути» очень хотелось с вами поговорить. Ведь какой, напомните, пятый сезон сейчас,
1: пятый,
0: да, снимается?
1: Да, юбилейный.
0: Но он снимается, только он еще не вышел, осенью выйдет.
1: Да.
0: Это интересная концепция. Я вот подумал, ведь там не профессиональные же артисты, да, там люди обычно из народа.
1: Да, абсолютно.
0: Скажите, вот как вы присоединились к этому проекту и долго ли думали, соглашаться или нет?
1: Начну с последнего вопроса, если позволите. Думала очень долго. И вот просто скажу, что такой конкретный математический был просчет, потому что я открывала свой график. И, ну, чтобы вы понимали, это, конечно, и работа в молодежном театре эстрады, где я играю в мюзиклах, в том числе у меня есть главные роли, и уже есть график определенный, да. Это и я являюсь ведущей Президентского спортивного клуба, и с октября месяца у нас начинаются сезоны с участием главы государства по хоккею, где я, у нас уже тоже есть определенные графики, числа, и я понимаю, что я и там не могу подвести людей. Я хочу сказать, что я готовлю, у меня 12 августа день рождения, я готовлю огромный сюрприз вообще для своих поклонников, это тоже часть будет моего творческого плана на осень, я это тоже понимала. Помимо всего прочего, уже был выстроен график определенных концертов, как масштабных мероприятий, приуроченных каким-то праздникам, так и более мелких, на которые я уже дала свое согласие. И для меня было крайне важно не подвести никого. Это вот моя главная такая была задача, поэтому вплоть до последнего дня вечер, когда на следующий день уже было заседание продюсеров, и еще никто не знал, кто будет пятым продюсером, я дала ответ вот в самый последний момент. Вот завтра собрание, я поздно вечером, потому что, ну, для меня это было крайне важно, потому что если я ныряю в какой-то проект, я отдаюсь ему полностью, не на 100, даже на 200%. Потом было, честно скажу, непросто, но вы понимаете, какое удивительное дело. У меня получилось так, что все графики вот определенные именно по съемкам, по основным вот этим репетициям, у меня именно в эти дни были свободные. То есть либо я могла, я понимаю, что я могу там дни репетиции, могу ими варьировать. Но, несмотря на это, и понимая весь свой график, да, количество, вот огромное количество мероприятий, я хочу сказать, что мы начали работу уже месяц назад. И как только прошли все кастинги с ребятами, вот в частности мой педагог по вокалу Евгений Долич, по 4 часа, по 3 часа с каждым, по несколько раз в неделю мы уже начали свою работу, потому что я понимаю, что сейчас мы должны ребятам дать максимум, чтобы потом мы только это закрепляли, и чтобы они максимально комфортно себя чувствовали на сцене, учитывая, как вы сказали, что действительно это люди не профессионалы, которые, ну, их жизнь это не сцена, это вот какая-то другая профессия, а это отчасти как хобби, скажем.
0: В новинку это что-то, наверное, очень волнительно. Но если можно, коротко, и уйдем на песню на рекламу. Вот скажите, что оказалось самым неожиданным вот на данный момент в роли наставника, к чему вы не были, возможно, готовы?
1: Когда проходили кастинги, идет огромное количество, просто поток ребят, и я хочу сказать, что один из кастингов, наверное, самый такой длительный, который начался в 9 утра и закончился, наверное, в 11 ночи, и вот понимаете, ты настолько должен угадать человека, вот мы берем только одного человека, и вот когда ты слушаешь буквально одну, там, две песни, и у тебя какая-то картинка складывается, а потом человек приезжает, и ты понимаешь, что вот то, что ты себе нарисовал, вот здесь нет. А где-то были приятные сюрпризы, наоборот, мы открывали, допустим, человек баритон вроде как, да, а оказалось, что это редкий бас. И ты понимаешь, что ты здесь, наоборот, у тебя есть такое же поле для деятельности, да, и ты понимаешь, что ты человека может раскрыть еще больше, расширить его диапазон. И я больше скажу, не меня даже это где-то удивляло, а наших участников, потому что они сами удивлялись, что, оказывается, они могут работать уже в свистковом регистре, или это, оказывается, такой...
0: Да ладно, и такие есть.
1: Конечно, да.
0: Это же очень сложно.
1: Они об этом не знали, как и мы, собственно, но благодаря вот нашим усилиям и действительно профессионализму моего потрясающего педагога по вокалу, потому что Женя, он просто прирожденный педагог, у него своя методика. Я вам скажу, что мы потом выставим обязательно видео, посмотрите, у нас ребята поют на голове, да, они поют лежа, они в любых позициях, он работает над тем, чтобы звукоизвлечение было абсолютно одинаковое, ровно. Вот, поэтому... Я думаю, что еще сюрпризы ждут впереди и нас, и самих участников, и я очень надеюсь, что зрители, конечно.
0: Одним словом, сюрпризов немало. Мы обязательно продолжим общение с Жанет, очаровательной. Но, кстати, можете задать вопросы. У вас же 100% есть вопросы к Жанет в чате Душевного радио. Пока.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное
2: радио. Вы слушаете «Душевное радио». У нас в гостях заслуженная артистка Беларуси, наставник шоу «Звездный путь» Жанет. Жанет, вот группа «Краски» только что звучала. Скажите, а вот вы какую музыку слушаете? Домой приходите, у вас вообще есть время слушать музыку?
3: Я не слушаю никакую музыку. Я езжу в машине, у меня полная тишина. Если только мне... Вот если мне нужно учить какую-то песню или я готовлюсь к какому-то определенному проекту, тогда песня будет звучать по кругу. Иногда едут со мной дети, говорят: мам, может быть, хватит? А я еду, либо я учу песню, либо я там выбираю тональность для себя, определяю, либо я просто работаю над материалом. Поэтому если у меня возможность есть, я не слушаю. Но я хочу сказать, что я уловила сейчас 2 дня вот выходных. Так получилось, что мы поехали очень-очень далеко в Налибокскую пущу, где я очень люблю это место. Силы я его называю, где я могу восстановиться, немножко переключиться. И я скажу, что впервые, наверное, за несколько лет я попросила супруга, говорю: а включи-ка свой плейлист. И он поставил 80-е, 90-е. Угу. И, конечно, ну, единственное, о чем я его просила, постоянно сделать потише, потише. Но я хочу сказать, что вот Майкл Джексон и какие-то вещи российской тоже эстрады звучали, и где-то я немножко понимала, что я переключаюсь. Но какой интересный момент. Я понимала, что я это слушаю даже не с точки зрения наслаждения, а потому что я в проекте «Звездный путь». И когда мои ребята, дай бог, пройдут следующий этап, мне нужно будет им в режиме нон-стоп выбирать следующую песню.
2: Ну, музыканты же, они вообще... у меня были друзья-музыканты, и есть. Они говорят: мы вообще не слушаем просто музыку, мы слушаем с профессиональной точки зрения. Мы думаем, где какой инструмент.
3: А до этого муж включил шансон, и там звучали какие-то песни. Я говорю: я прошу выключить. Он: что такое? Я говорю: я не могу слышать, не попадают в ноты. Он говорит: как не попадают в ноты? Здесь же, говорит, это записано уже, записана музыка. Я говорю: ну, есть моменты, потому что, говорю, я не могу наслаждаться музыкой, потому что я сразу ее раскладываю. Так, какой тональности, где тут какое разрешение, какая здесь нота звучит, а чего это на полтона не попал? Потому что я в этом плане такой вот прямо перфекционист. Мне даже, когда мы пишем, я прослушиваю какие-то песни, мили-мили какие-то отклонения, меня даже спрашивают режиссер: как ты это слышишь? Ну, я слышу, я не могу, это как, знаете, на уровне такого подсознания, что я слышу, как будто одна нота, она на какой-то частоте вот буквально отклонилась там на 2%, а я уже это слышу, что вот неточное попадание.
2: Но это самый настоящий профессионализм. Давайте вернемся к проекту «Звездный путь». Я напомню, что, да, снимается уже 5-й сезон, осенью выйдет. Жанет, вот чем этот 5-й сезон будет отличаться от предыдущих?
3: Мне сложно, наверное, судить вот так объективно, потому что я впервые в проекте. Конечно, у нас есть ребята, которые идут с проектом уже на протяжении, получается, будет 5-й год. Им как-то проще, потому что я постоянно организаторов я засыпала вопросами. А что здесь? А как здесь? А если вот так? А если вот так? Потому что я понимала, что у них уже как-то просто, они уже понимают примерно эту схему, да, структуру. Для меня это, потому что я, вот, как я уже говорила, я такой мега-ответственный человек. И я говорю: а как мы потом за пару дней должны придумать? А как он будет себя чувствовать? Я уже переживаю сразу за всех, кто будет стоять на сцене, за моих этих ребят. Поэтому мне сложно сказать, конечно, чем проект будет отличаться от предыдущих лет, либо в каком ключе он будет двигаться. Единственное, что я понимаю, что это будет что-то очень интересное. И вот фишка непосредственно вот именно этого проекта – это когда приходят новые люди. Конечно, каждый раз ребята новые, хотя я знаю точно, что будут и те ребята, именно 5-й проект, он знаменателен тем, что был дан шанс ребятам, которые были в предыдущих проектах, попробовать свои силы заново.
2: А, то есть у кого, ну, не получилось все, да, скажем,
3: да,
2: так?
3: Да, но опять же, я хочу сказать, что мне попался такой конкурсант. Я не знала, что он был в прошлом проекте, но действительно из всего перечня людей я выбрала именно этого человека, и потом уже позже узнала, что он был в команде продюсера нашего. И ну, я хочу сказать, что это двойная ответственность, потому что ты понимаешь, что здесь ты уже должен удивить всех, я не знаю, x2, потому что вроде уже человека видели, вроде рассмотрели, И твоя такая задача, она усложняется, скажем так. Угу. Вот. Но мне кажется, это тоже большой плюс, потому что это лишний раз говорит о том, что те люди, которые уже попытались и снова встали на этот путь, это значит их дорога. Вот это очень важно.
2: А, Жанет, вот скажите, чему вас лично учат участники проекта? Может быть, вы сами что-то впитываете?
3: Не то чтобы учат, но я скажу, что я ностальгирую немножко, потому что, когда я вижу их рвение, когда их сомнения даже, их неуверенность и вот этих мелких побед, я вспоминаю себя. Как было мне непросто. И не так было много на моем жизненном пути людей, которые могли вот так поддержать, помочь. Вот я вижу какой-то нюанс, да, недочет есть, и я вижу, что человек начинает сыпаться. А я хоп, сразу щелчок, говорю, так, стоп, сейчас остановились, и объясню, почему это происходит, и что это не проблема, и это на самом деле, вот этот твой недостаток, он может стать твоим достоинством. И я вижу вот этот свет в глазах, когда человек вдруг понимает, что вот это мог быть его недостаток, либо люди говорили, вот это твой недостаток, вот это у тебя плохо. А вдруг он понимает, что это его главное достоинство. И где-то я понимаю, что и мне бы так, наверное, хотелось бы, чтобы... Но я отчасти где-то и радуюсь за ребят в этот момент. Я думаю, ну, наверное, они хорошие люди. Они заслужили того, чтобы на их пути это случилось раньше, допустим. И вот, ну, вот есть этот момент шанса. Вот это же самое главное. Самое главное, ты можешь быть талантлив, у тебя может быть, не знаю, большой опыт за плечами, но если тебе не дают шанс и возможность себя реализовать, ты никогда, ну, не станешь артистом. И вот это очень важно. И я очень радуюсь за ребят, и вот это какая-то ностальгия и радость за них. И вы знаете, как будто что-то такое происходит. Вот ты понимаешь, что в их жизни, в судьбе этих ребят что-то происходит важное. А ты вроде как к этому прикасаешься, ты вроде как участник этого, соучастник. Угу. И это так греет душу.
2: Слушайте, ну и вот вы очень правильно сказали, в моменты сомнений, в моменты, когда ты вообще сомневаешься, кто ты, что ты, правильно ли ты это делаешь. Да, да. Очень важно, чтобы рядом был опытный человек, да, который скажет, так, ты на правильном пути, мы идем вперед. Или нет, ты не на правильном пути, давай вот это забудем. Жанет, мы продолжим очень скоро, нужно, ну просто необходимо сейчас рекламу послушать. Дальше одна песня, и мы продолжим общение.
4: Е-мол, это не только кофе молотый Мэрилт 400 грамм за 25,99, но и башня помощника Монтессори всего за 204,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by. Душа.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня у нас в гостях заслуженная артистка Беларуси, наставник шоу «Звездный путь» Жанет. Очень рада еще раз вас приветствовать с нами. Расскажите, пожалуйста, ну вот мы, кстати, за эфиром здесь общаемся вовсю. Я вижу, как горят ваши глаза. Вот они прям горят. Как вы любите свое дело и музыку, и этот проект. Скажите, вот какие-то истории, ну хотя бы одну историю человека, из-за которого можно сказать, вот хорошо, что существует проект «Звездный путь». Вот кто вам запомнился на данный момент?
1: Вы имеете в виду участников?
0: Да.
1: Я не могу, у меня ребята все потрясающие. Я вот как раз и хотела сказать о том, что в жизни ничего не бывает случайного. И каждый человек, который приходит в твою жизнь, это отдельная вселенная, и это отдельный подарок для тебя. И, конечно, здорово, когда эти люди, они классные, они позитивные, они хорошие, и ты думаешь о том, что так бы хотелось, чтобы вот вы соприкоснулись ваши эти миры и пробовали как можно больше вместе. Я хочу сказать, что все ребята, каждый из них, они есть совсем юные, 18 лет, да, 19. Есть уже такие постарше. Вот Александр у нас самый статный такой, ему 65 лет. Mm-hmm. И он действительно человек такой, от него прям он пропитан мудростью. И вот он такой... Мы с ним разговариваем с таким уважением. И я понимаю, что человек делает свое дело со знанием. Вот он, у него есть вот эта музыкальная культура. И это, как я говорю, Александр, я не понимаю, почему вы не на сцене вот все те годы, да, предыдущие, потому что вам здесь быть нужно. И я понимаю, что каждый из этих ребят, он несет свою вот эту энергетику. И они все очень красивые, они все очень светлые. И самое главное, что я понимаю, что я не ошиблась ни с одним из них, потому что они все живут музыкой, и вот каждый раз у меня такое, знаете, как раздвоение, что вроде человек в одной профессии, но как будто он должен находиться здесь, да, и ты вот как будто бы такой вот проводник вот в этот мир, о котором человек думал, мечтал и, наверное, шел к нему, раз он все-таки встал на эту дорогу. Поэтому я очень горжусь ребятами, что несмотря на свои трудности, потому что у кого-то уже есть детки, своя работа основная, они приезжают в Минск, они приезжают сюда несколько раз в неделю. Вот Юра с Бреста приезжает к нам, бывает там 3 раза в неделю, и они работают с Женей, бывает 2 дня подряд, и работают действительно по несколько часов. И я приезжаю на занятия, когда, ну, посмотреть там какие-то тоже подсказать моменты, нюансы, я даже удивляюсь, насколько у них хватает вот этой усидчивости, и лишний раз это говорит о том, что это правильные люди, которые идут правильной дорогой и делают правильные шаги. И когда Юра сказал, что, наверное, все-таки я, может быть, даже поступлю в другой университет, ну, связанный с музыкой, но я хочу сказать, что это тоже дорогого стоит. Это лишний раз говорит о том, что наша команда не ошиблась, когда выбирала ребят. И, конечно, они все такие ранимые, они такие все душевные, они все такие настоящие. И я понимаю, что я счастлива, что вот таких людей я тоже в своей жизни заслужила, потому что мне с ними крайне приятно находиться, крайне приятно работать и крайне приятно созидать что-то новое и прикасаться вот к их душевным струнам, их жизни, к их вселенной, к их миру. Мне кажется, я уже сейчас понимаю, что проект еще только начинается, а я понимаю, что мы уже какой-то такой очень важный след в жизни друг друга оставим абсолютно точно.
0: Вы знаете, я вас слушаю, у меня был вопрос. Вот «Звездный путь» — это больше телевизионная роль или настоящая ежедневная работа, но я понимаю, что это второй вариант прям.
1: Вы знаете, мы, ребят, готовим к тому, что даже если вы где-то не пройдете, ну, абсолютно объективно, вы должны понимать, что самое главное, что вы... Потому что это, ну, любое шоу, это как будто бы, скажем так, лотерея. И в зависимости от того, вот как я говорю, я часто бываю членом жюри, и когда бывает человек там не занимает какое-то определенное место, он вроде как, хотя я ему даю первое место, он не, там, допустим, а члены жюри остальные проголосовали иначе. Я говорю, что вы поймите, это никак не характеризует талант, либо не талант, допустим, данного конкурсанта. Это говорит лишь о том, что вкусы тех людей, которые оценивают в данный момент, они в чем-то не совпали, потому что у нас у каждого свой опыт, свои пристрастия, своя там любимая, либо нелюбимая музыка, стереотипы. Да. И мы, ребят, готовим, что если даже вы где-то не пройдете, самое ценное, что вы с собой несете, это опыт и понимание, главное, ответ на вопрос, надо ли вам действительно это или нет. И если вы неважно, как будет идти шоу, на каком этапе вы там останетесь, дойдете до конца, либо нет, но вы дальше понесете то, что вот этот опыт, который вы накопили, это будет говорить о том, что вы идете правильной дорогой. И какая разница, в проекте, не в проекте, еще где-то, если ты действительно пойдешь своей дорогой и найдешь себя в ней, ну, неважно, это всего лишь инструменты, вот понимаете? Поэтому мы их готовим и психологически, но самое главное, чтобы они понимали, что для чего они здесь. Они здесь для того, чтобы реализовать свою мечту, так или иначе.
0: Мечту, ну и, конечно, если не получится получить опыт, да, опыт очень важен. Какой совет, ну вот если можно коротко, вы даете чаще всего своим ученикам, участникам проекта? Вот, может быть, коротенький какой-то совет из жизни. Вот что вы им советуете?
1: Я им говорю о том, что им нельзя расслабляться, что это действительно профессия, в которую они сейчас шагнули, это 24/7. Это как тебя проверка на прочность, вот твоего выбора, правильный ты его сделал, либо нет. Это первое. Второе, я говорю им о том, что готовиться всегда надо заранее. То есть пускай у вас лучше будет 20 лишних песен, чем одна, и ты себя ярко покажешь, а потом, допустим, раз и провалился. Только потому, что ты поленился. То есть это труд, это просто колоссальный труд. Они это уже сейчас поняли. И самое главное, о чем я им говорю, чтобы они оставались самими собой. Я говорила это и на кастингах. Мне не нужна какая-то отличница, либо отличник. Таких хватает людей. И как показывает практика и жизнь, как раз-таки эти люди, они, так как они предают себя, они в редких случаях добиваются успеха. Вот в редких. Я их постоянно им напоминаю, оставайтесь самими собой. Они поют какую-то песню, я говорю, не надо мне вот этот артист, вот эта артистка, мы их всех знаем, любим. Дай мне Татьяну, дай мне Александра, дай мне Юрия. Это вы должны выступить с этой песней, чтобы все сказали, вот я хочу точно так же, как этот мальчик пел. Или вот эта девушка в этом проекте. Вот так должно быть. Я прошу, чтобы они оставались самими собой, потому что они уже хороши и талантливы, и уникальны, такие, какими они родились.
0: Мудрая Жанет сегодня с нами. Давайте рекламу послушаем. Скоро у нас премьера новой песни.
1: Да, это мы с радостью.
0: Дождитесь.
2: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про». Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: недавно записала песню с человеком-продюсером, автором песен, который работает с BTS. И он, я первый белорусский артист, с которым он решил посотрудничать. И я хочу сказать, что вот после этой песни, если музыка, то это будет следующий такой, ну, интересный тоже опыт, именно творческий, и как будто бы я сейчас понимаю, в каком направлении я начну двигаться именно с творческой точки зрения. Поэтому ждите в гости.
1: Мы всегда же на это ждем.
0: Я думаю, что скорее всего, потому что еще есть одна премьера, которую я уже обкатываю, которая очень хорошо идет. И вот я пока не знаю, с какой из них я приду к вам в следующий раз, но приду.
1: Приходите со всеми. Мы со всеми вас ждем. Жанет, называется песня «И если музыка, то».
0: Да.
1: Мы прямо сейчас послушаем, но последний вопрос. Что делает вас счастливой?
0: Счастливой меня делает жизнь и те люди, которые меня окружают. Не знаю, я пришла сейчас к тому, что я живу сегодняшним днем. Я благодарю за все, что у меня в жизни есть, и то, что приходит с каждой минутой. Мне нравится абсолютно все. Счастливой меня может сделать даже любая мелочь. Я мама, я жена, я дочь, я сестра, я артистка. У меня в жизни есть все, благодаря чему я могу быть по-настоящему счастлива.
1: Вы знаете, да, 12 августа у вас день рождения, но заранее нельзя поздравлять, но мне очень хочется пожелать, чтобы, знаете, вот у вас в глазах оставался вот этот огонь. Я очень люблю таких людей, которые говорят о деле каком-то, и они прям горят, они прям загораются.
0: Спасибо большое.
1: Это так круто. Вам мы желаем удачи в проекте «Звездный путь». Ребят, вы тоже смотрите этот проект, слушайте песни Жанет. Ну и прямо сейчас давайте послушаем новую песню. Называется «Если музыка, то». Жанет, вам спасибо, что пришли. Приходите
0: спасибо,
1: еще.
0: Спасибо, ребят. До скорой встречи.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. В Беларуси может появиться Академия интеллектуальных технологий. Как пишет Белта, тему обсудили на совещании у президента. Как отметил Александр Лукашенко, сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий, в работе с талантливыми детьми в Беларуси начали формировать интеллектуальную элиту. Целеустремленных, грамотных, готовых постоянно учиться молодых людей в стране ежегодно становится больше. Только в этом году в вузы поступило порядка 600 победителей международных олимпиад и конкурсов президентских стипендиатов. Задача для администрации президента и правительства, чтобы эти толковые, способные, талантливые ребята оставались в стране и приносили пользу. На профильные журналистские специальности в белорусские вузы на бюджет поступили 212 человек. Как сообщили в Министерстве информации, в Белорусском государственном университете на специальность журналистика зачислено 90 человек, из них 10 поступили по целевому направлению. Проходной балл составил 337. Также журналистов готовят в Могилеве, Гомеле и Гродно. Что и по каким ценам закупает Белкообсоюз у населения? Закупочные цены на картофель стартуют от 80 копеек за килограмм, огурцы от рубля, томаты от 2,5 рублей, свежие лисички от 6 рублей, чернику закупают от 6 рублей за кило, красную смородину от 1,5 рублей, черную смородину от 3 рублей, вишню от 2,5. Активно заготавливают и голубику. Цена от 7 рублей за килограмм в зависимости от сорта и размера ягоды. Также заготовители закупают у населения белорусский арбуз, а еще абрикосы, дыни, сливы. И виноград. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. К новостям компании в Доминос скидка 35% на пиццы. Только в августе приходите в пиццерии Доминос или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на Доминос Бай по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране завтра будет переменная облачность. Ночью в большинстве районов днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 16-22. А днем в Бресте плюс 36-38. В Гомеле 35-37. В Гродно 32-34. В Витебске 28-30. В Могилеве 31-33 с плюсом. В Минске без осадков и 30-32 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.Бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Всем привет, с вами Ретро Вумен Трио «Розовые розы». И вы слушаете нашу песню на волнах душевного радио.

0: Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
1: Светофор.
2: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
1: Светофор.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Всем салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни на душевном радио.

0: Реклама.
1: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: начала часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
4: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
5: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на Душевном радио.
6: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Создание Академии интеллектуальных технологий обсудили на совещании у президента. Как сообщает Белта, министр образования Андрей Иванец отметил, что новое учебное заведение призвано собрать не только одаренную молодежь, но и самых лучших преподавателей учебных практиков. Для желающих обучаться в Академии предусмотрены строгие правила приема, включающие персональный отбор и сдачу внутреннего экзамена. При этом возможность для поступления будет предоставлена выпускникам колледжа и студентам вузов. В целом ежегодно планируют набирать не более 150 молодых людей. Белорусская железная дорога временно изменит график движения поездов на участке Минск-Орша в связи с проведением ремонтных и строительных работ с 10 по 13 августа и 17 по 20 августа отдельные поезда межрегиональных и региональных линий бизнес и эконом-класса будут следовать измененным расписанием и маршрутам. Отдельные поезда отменят. Речь о составах из Минска в Витебск и Оршу. В Минске расширили зоны действия платных автомобильных парковок. Речь об улицах в центре города. Полный список в сети. Автомобилистов просят учитывать изменения. Пользователям рекомендуют ознакомиться с правилами работы парковок и договором публичной оферты, размещенными на сайте парковок столицы в разделе контроля, а также с информацией на стендах. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон». Один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Орешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнуться в сердцах зрителей. К новостям компании «День рождения» не повод переплачивать. Суши, пицца, шашлыки со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Сливки Бай знает, как накормить всю тусовку выгодно. Заказывай, гости скажут спасибо. Сегодня крейзи вторник в доме с Кока-Колой в зале или на вынос. Каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Кока-Кола банка 0,33 за 1 копейку. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изо льна и соломки, глины и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
3: Погода на Душевном радио.
6: По данным сайта «Погода.бай», в стране завтра будет переменная облачность. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 16-22, днем плюс в Бресте плюс 36-38, в Гомеле 35-37, в Гродно 32-34, в Витебске 28-30, в Могилеве 31-33. В Минске без осадков и 30-32 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Реклама.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

Емол – это не только капсулы для стирки Ариэль 60 штук за 49,99, но и мягкая игрушка Дракон всего за 29,70. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартира в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света,

0: Больше пространства, больше жизни.
1: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
0: Северный берег. Сюда приводят мечты.
2: Сверим время. 17 часов.

0: Партнер выпуска новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегден» и «Сатермитаж». При 100% оплате. Прекрасное лето. Прекрасные скидки. В комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Новости на душевном радио.
3: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Здравствуйте. Создание Академии интеллектуальных технологий обсудили на совещании у президента. Как сообщает Белта, министр образования Андрей Иванец отметил, что учащиеся Академии уже с первых курсов будут закреплены за конкретными организациями, не только государственными, но и частными. Более того, при создании этого образовательного центра учитывалось желание выпускников создавать свои компании. Государство будет вкладывать большие финансовые интеллектуальные ресурсы в подготовку перспективных специалистов. Минимум 5-летний контракт станет не только гарантированным рабочим местом, но и хорошим стартом реализации полученных знаний и навыков. Принципиальные вопросы, рассмотренные на совещании, были поддержаны президентом. Финальную версию проекта указа предложат в течение недели. Около 95% зачисленных в БГУ по результатам ЦТЭЦ набрали 300 баллов и выше. Среди первокурсников 132 победителя международных и республиканских олимпиад и лауреатов спецфондов. Без экзаменов на педагогические и инженерные направления зачислено 130 абитуриентов. За последнюю неделю на объектах железнодорожного транспорта в Минском и Смолевичском районах зафиксировали два случая проезда на внешних конструкциях вагонов. Как сообщили в милиции, в обоих случаях нарушители установили. Правоохранители напоминают, зацепинг – смертельно опасное и незаконное увлечение. Проезд на подножках, крышах и других не предназначенных для пассажиров местах поезда угрожает жизни и здоровью, а также влечет за собой административную или уголовную ответственность. В Калифорнии прошел чемпионат мира по серфингу среди собак. Участие в нем приняли десятки четвероногих спортсменов вместе с хозяевами. Победители определяли по нескольким критериям. Времени, которое собака смогла удержаться на доске, умению сохранять равновесие, размеру покоренной волны, а также уверенности и стилю выступления. Первое место в этом году заняла Рози, 5-летний лабрадор-ретривер. Вместе со своим хозяином, который занимается серфингом уже 40 лет, они катаются вместе по 4-5 раз в неделю. К новостям компании «Сегодня Крейзи Вторник» в доме с Кока-Колой в зале или на вынос. Каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Кока-Кола банка 0,33 за одну копейку. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
2: Погода на душевном радио.
3: По данным сайта «Погода.бай», в стране завтра будет переменная облачность. Ночью в большинстве районов днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 16-22, днем в Бресте плюс 36-38, в Гомеле 35-37, в Гродно 32-34, в Витебске 28-30, в Могилеве 31-33 тепла. В Минске без осадков и плюс 30-32. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: Дискаунтери «Грошик» завжди тут. Це Ніцсуд. Сир «Маздам Еліт» 45% тлустості. 12,59 за кілограм. Здивляйтеся і закупляйтеся у «Грошику». Подробязності на сайті «Грошик.бай» і по телефоні плюс 375-44-788-80-26 з 3 по 16 жнівня.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
4: I'll be back.
5: Каждый будний день с 17 до 18.00.
3: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: вами.
1: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
0: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
1: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057. Бери с собой музыку в дорогу на душевном радио.

0: бронежка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
1: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Готовимся к школе? Выгодно! Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные «Юнландия» 24 цвета за 5,50. Пластилин классический «Юнландия» 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены, 3 цены.
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Создание Академии интеллектуальных технологий обсудили на совещании у президента. Как сообщает Белт, министр образования Андрей Иванец отметил, что фактически с первого или второго курса для учащихся Академии организуют индивидуальные

0: обучение. Ребята будут работать над конкретными производственными задачами. Вместо привычной защиты дипломов выпускникам Академии предстоит защитить технологический стартап-проект, где будут подтверждены обоснованные компетенции по полученной специальности. Специалистов станут обучать по таким направлениям, как естественные науки, инженерные и цифровые технологии. В Беларуси подходит к логическому завершению большой вступительный марафон. Колледжи будут принимать документы от абитуриентов почти до середины августа. В топе востребованных профессий, в том числе и медицинские специальности. Только в Белорусском государственном медколледже на выбор предлагают 4 специальности, на которые ожидают почти 900 учащихся. В МЧС призывают белорусов выбирать только официально разрешенные пляжи, дно которых обследовано и очищено, а на берегу дежурят спасатели. Добавлю, для того, чтобы себя обезопасить, рекомендовано входить в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии, а также рассчитывать свои силы. Кроме того, дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. Детей нельзя оставлять одних даже на мелководье, ведь достаточно нескольких секунд, чтобы игра у воды обернулась бедой. Польский пловец первым в истории переплыл Балтийское море. Бартоломей Кубковский преодолел более 160 километров от Швеции до польского города Дивнов. Заплыв длился чуть менее 55 часов, и все это время спортсмен не мог спать и даже касаться сопровождающей лодки. Припасу пловцу подавали судно на специальной палочке, а сам рекорд дался нелегко. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
1: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
2: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World – мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
3: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 16-22, а днем в Бресте плюс 36-38, в Гомеле 35-37, в Гродно 32-34, в Витебске 28-30, в Могилеве 31-33 с плюсом. В Минске без осадков и 30-32 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу», час проверенных драйвовых хитов.

0: Лото, новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.

0: Реклама. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
0: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу тур 218 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет.

Ямол – это не только холодильник «Техно» за 1519, но и самоклеящийся ПВХ-панель для стен всего за 49,49. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Создание нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесли на совещание у президента. Как передает Белт, к дискуссии пригласили в том числе руководство правительства, администрации президента, Национальной академии наук, профильных министерств и вузов. Новое образовательное учреждение пока предложено создать в варианте Академии, но, возможно, это будет некий научный центр будущего. Реализация проекта позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми, одаренными людьми. Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом центре предстоит сосредоточить лучшие умы, независимо от возраста, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и принести максимальную пользу стране и обществу. В ближайшие 5 лет в Беларуси построят 5 миллионов квадратных метров арендного жилья, также возведут 2 миллиона квадратов в домах с электроотоплением и больше 1 250 000 квадратных метров по госзаказу. Уровень обеспеченности населения жильем за 5-летку вырос почти до 31 квадратного метра на человека. Как сообщили в Министерстве архитектуры и строительства, главная цель госпрограммы на ближайшие 5 лет сохраняется – обеспечить жителей доступным и качественным жильем. О правилах безопасности при сильной жаре напомнили в белорусском Красном Кресте. Тяжелее всех такую погоду переносят пожилые. Взрослым волонтеры рекомендуют пить как можно больше воды. Не по желанию, а регулярно. Бутылку с ней нужно постоянно носить с собой. Кофе, сладкие газировки, алкоголь не спасают, а только ускоряют потерю жидкости. Все дела лучше планировать на утро и вечер, а с 11 до 16.00 стараться не бывать под открытым солнцем. Также нужно позаботиться и о младенцах. Они не потеют так же эффективно, как взрослые. Организм перегревается быстрее. Их важно одевать легко и чаще поить. Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка в машине даже на минуту и в тени с приоткрытым окном. Китайские ученые разрабатывают метод уничтожения крупных астероидов с помощью ядерных зарядов. Сначала металлический ударный зонд врезается в астероид и пробивает глубокую шахту. Затем второй космический аппарат сбрасывает ядерную бомбу в это отверстие, которое взрывается внутри астероида. Взрыв мощной

0: 3 мегатонны, примерно эквивалентные 200 бомбам, сброшенным на Хиросиму, мог бы полностью разрушить астероид диаметром около 100 метров. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 35 копеек, 10 юаней 4 рубля 32 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 65 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», в стране завтра будет переменная облачность. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 16-22. А днем в Бресте плюс 36-38. В Гомеле 35-37. В Гродно 32-34. В Витебске 28-30. В Могилеве 31-33 тепла. В Минске без осадков и плюс 30-32. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на душе. В «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

потому что...

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 2018 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europt.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1.
6: 624-10-57.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Нет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Танцплощадка.
1: Группа, снискавшая популярность поиском оригинальных решений в советском тяжелом роке. И песня «Рок навсегда».

0: Честно говоря, трудно согласиться со всеми утверждениями группы «Круиз». Трудно представить тяжелый рок навсегда. А мне трудно представить и седовласого поклонника этого стиля, убаюкивающего своих внуков под звуки тяжелого рока.
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя, и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не

Энси Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли вы?

0: Танцплощадка.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь. Не плачь.

0: только на нашем канале вы можете услышать популярные ритмы и мелодии артистов зарубежной эстрады.
1: Танцплощадка.

0: растворяюсь, как лед. Печали твоих глаз, и ты целуешь меня. Последний раз ты со мной. Последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной. Последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз. Последний раз. Последний раз. Всплески белых волос на постели любви, раскинуты волнами несбыточной мечты. В них вся наша печаль, вся наша радость и боль. И в тихом шепоте любви я различаю постой. Ты тихо просишь меня не оставлять тебя одну, но в глубине моих глаз видишь только пустоту. Твои ресницы дрожат, ты тихо молишься о нас. Но я знаю одно, что это все в последний раз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой.
1: Сверим время. 2 часа ночи. Вы слушаете душевное радио.

притихший северный город. Большая граната, и я еще молод. Плывем через реку, дозорный не спит, а слева уключена, громко скрипит. И тогда я взял мужика за плечо, тихонько сказал: я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник.